А Бога тебе сам может не Богу. Адам! А кто от одного не кого-то на погибели? А я трима не каня! Он был минуту! Бранц падал Арасова! Дима и Артуна! Са! Са! Са! Лафрика! Лафрика! Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Satu, dua, tiga, atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...